Fashion my storm on the peace and chat code. Que quiser no meu EP, fashion comentário que nome, curte, som, tudo é nome, coisa. É muito Zacóico, man, Zacóico, my curte, é parte do piso nome, man. É Zacóico, gosto, seu nome, curte, né? Estendo longe, curte, gosto, velho, curte. Не мог на маленькую-то. Ты можно, ты мне на мае пишешь, что кистрой тега, тут, кистрой, что ты кура тега, но не твои на мае, что ты пишешь кура тега, не, кура, не, старый, просто, Nie tędy droga, stary, wiesz.